0: rutschen, springen, weg vom Flugzeug,
1: rutschen, springen, weg
0: vom Flight, Runaways, Notfenster öffnen, hinauswerfen,
1: Beinkopf, Bein, auf der Tragfläche,
0: Beinkopf, Bein,
1: auf der Tragfläche,
0: Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open, Open,